Мощнее брать себя, тонул на себя. Мощнее брать себя, пора, тонул. Талин, талин.